Главная причина демографической катастрофы в России – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольная мафия и политика власти, которая, говоря о демографической катастрофе, в упор не хочет видеть самую страшную составляющую этой катастрофы – это алкоголизацию молодежи. Казалось бы, процент рождения дефективных детей должен быть связан как-то с кривой рождаемости, да? Но рождаются дети, часть дефективных, все вроде логично. А нет, выяснилось, что рождение дефективных детей на 97% обусловлено алкогольной кривой. Судите сами, в 65-м году пили 6 литров, процент дефективных детей составлял 8%. В 80-м году вдвое вырос алкогольный рынок, вдвое вырос процент дефективных детей, 16,5%. Застабилизировали алкоголь, застабилизировалось рождение дефективных детей. И вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошло чудо. Чудо просто произошло. Процент родившихся дефективных детей составил менее 0,5%. 32 раза сократилось рождение дефективных детей. Мы поначалу не поверили. Но, казалось бы, в 2 раза сократили алкоголь, оно бы к 8 должно вернуться, а оно менее 0,5%. Но когда мы проанализировали ход антиалкогольной кампании 85-88 года, мы выяснили, что отрезвление в первую очередь задело именно молодежь. Именно молодежь совершенно спокойно вся перешла на трезвый образ жизни. Молодежь не ломилась в этих очередях за водкой, которыми алкогольная мафия до сегодняшнего дня пугает обывателя. И молодежь нарожала абсолютно здоровое потомство. Вот эти дети рождения 85-88 года – это последняя генетическая надежда русского народа. Вот этих детей погнали за клинским пивом. Их генофонд решили уничтожить этим клинским пивом. Ну а как только начали накачивать страну алкоголем, процент дефективных детей полетел вверх. По официальным данным, в 98 году детей с отклонениями от нормы, дефективных, в Российской Федерации родилось 37%, 98 год. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, цифра уже перевалила за 50. Таким образом, главная причина дебилизации нашего общества – это алкоголь, это стоящая за алкоголем алкогольная мафия и политика власти, которая начала стимулировать рождаемость, не решив самую страшную проблему – алкоголизацию молодежи. Ну как можно стимулировать рождаемость в обществе, где в Москве каждая вторая девка идет с банкой пива и с сигаретой в зубах? Ну как это стимулировать рождение дебилов? Вы отрезвите молодежь. Она сама нарожает здоровых детей. Мы долго боролись за то, чтобы материнский капитал оттянуть как можно дальше от момента рождения ребенка. Ведь что же поначалу предлагали? Родил второго ребенка на 200 тысяч. Что бы было? Да все бы алкоголики по второму нарожали, тут же 200 тысяч на пропой. А что с этими детьми делать дальше-то? Куда их девать? Я еще раз говорю, отрезвите молодежь. Она сама без всяких материнских капиталов нарожает детей. А знаете, почему я это говорю? Да потому что с высоты своих прожитых лет, я вам, молодые люди, должен сказать, что одно из самых величайших счастья в жизни человека – это его дети. И только бутылка это счастье у человека может затмить, либо отобрать насовсем. Проблема страшная. Причем это проблема русских областей. Это проблема северных областей России. Нет подобной проблемы на Кавказе. Нет такой проблемы в Дагестане. Пытались об этом говорить, сидят, плечами жмут, понять не могут. Про что вы говорите? Я взял данные о смертности в разных регионах России за 2004 год. Открытые данные, хоть сейчас откройте интернет, найдете. Самый высокий уровень смертности в 2004 году оказался в самой пьяной Ярославской области – 20,7 на тысячу. А самый низкий уровень смертности в 2004 году знаете, где был? Никто даже поверить не может. С учетом убитых в Чеченской Республике – 3,8 на тысячу. Я хочу у вас спросить, а где у нас сегодня идет война? В Чечне или в Ярославская область. В Ярославской области в расчете на тысячу людей убивают в 6 раз больше, чем в Чечне. А Чечня, Ингушетия, Дагестан возродили трезвые мусульманские обычаи. У них семьи, в семьях по 7, по 8, по 10 детей. Да дети-то у них какие здоровые, вы посмотрите. В Чечне после войны ни одного детского дома. Всех сирот по семьям разобрали. У нас переполнены детские дома социальными сиротами. 98% детей в этих наших детских домах – дети алкоголиков.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Каждый из нас чувствовал на себе какое-то дыхание судьбы или предопределенности. Люди знают, что так или иначе мы притягиваем определенные ситуации в своей жизни. Мы попадаем все время в одни и те же ситуации, встречаемся с людьми похожими. Есть какой-то узор. Любой человек, который будет внимательно наблюдать за своей жизнью, он поймет, что все то, что происходит со мной, не случайно. На поверхности это кажется хаосом каких-то случайных событий. Но если вглянуться чуть-чуть глубже, вглядеться чуть-чуть глубже во все то, что происходит, мы можем увидеть, что за этим стоит некая закономерность. И, собственно, это всегда так. На поверхности все не имеет какой-то связи. Если вглядеться глубже, можно углядеть закономерность или причинно-следственные связи. И этот вопрос о судьбе, он очень давно разбирается людьми. Есть различные теории, различные корреляции. И, в общем-то, по сути дела, смысл человеческой жизни в том, чтобы так или иначе эту силу судьбы или рока преодолеть. Но для того, чтобы ее преодолеть, нужно понимать, что это такое. И чем отличаются веды? Тем, что это положение, фундаментальное положение, которое приравнивает наш ум с нашей судьбой, это положение очень четко, очень хорошо и очень красиво доказывается и объясняется. В Ведах говорится, что есть 5 вещей, которые написаны у нас на лбу. Есть люди, которые могут читать карму или судьбу, могут так или иначе прозревать ее, видеть эти вещи. И там говорится, что 5 вещей предопределены. Первое – это продолжительность нашей жизни. В трактате, написанном около 5000 лет назад – по астрологии, древнейшем трактате Брихат Парашара Хора Шастра. Там даны тончайшие техники, с помощью которых можно, в принципе, определить продолжительность нашей жизни с точностью до дня, если знать, как ими пользоваться. Вот. Но обычно никто этим не занимается, потому что страшно. Вторая вещь, которая предопределена, это то, как мы умрем, форма нашей смерти. Есть русская поговорка: тому, кому суждено быть повешенным, слава богу, не утонет. По крайней мере, он может быть гарантирован от этого. Так, то есть то, как мы умрем, это тоже любопытная вещь. Каждого это интересует. Форма смерти. Есть 3 вещи, касающиеся непосредственно нашей жизни. Они тоже предопределены. Но даже тут, когда я говорю «предопределены», нужно понимать, что есть возможность выйти за пределы этой предопределенности. Потому что иначе бы не было смысла об этом говорить. Если бы все было предопределено жестко или было какая-то, хоть какой-то намек на абсолютный фатализм, то тогда об этом не было бы смысла говорить. Нужно было просто спокойно сидеть и ждать всего этого. А помимо этого, есть еще вещи, которые в большей или меньшей степени предопределены, хотя там есть некий коридор. Это богатство, уровень богатства, который у нас есть. Любой человек, который знает немножко астрологию, может понять, он посмотрит на 2-й дом в вашем гороскопе, посмотрит, под влиянием каких планет он находится, и он скажет вам. Практически с рождения можно это сказать. Человек, который может видеть это, может увидеть это по различным признакам. Так, образование и род...

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена.

медленно. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

об этом пишет Патанджали. Если человек развивает какие-то мистические качества, то святой настоящий тоже имеет мистические качества. В чем разница заключается? Никогда не будет показывать. Иногда мы думаем, что доказательством святости человека являются чудеса, которые он делает. Есть тысячи, миллионы людей, которые попадаются на эту дешевку. Тысячи, миллионы людей отправляются на юг Индии к одному аватару, который им сандеши дарит, и расагулы дарит из рукава своего, или часы иногда дарит, иногда чеки дарит. Я читал дневник одного из этих самых. Сегодня аватар подарил мне часы. На показ. И настоящий святой боится, чтобы его уличили в чуде. Есть одна замечательная история про одного Бабаджи. Его звали Рамакришна, пандит Рамакришна Дас Бабаджи. Он был современником Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханты Сарасвати очень уважал его. Он сам приводил, когда была первая парикрама по Вриндавану с огромным количеством преданных из Бенгалии, преданных Гауди и Мадха, то он привел их всех к нему и сказал, что каждый из вас должен получить его даршан. Это был Сида Махатма, живший во Вриндаване. И он, как все сидхи, он обладал мистическими способностями. И однажды с ним случился такой случай. Ему какой-то там госвами Вриндавана в честь ухода своей матери пожертвовал там 200 рупий и сказал: накорми вайшнавов. И он всегда готовил большие пиры, кормил вайшнавов. И он сказал своим помощникам, чтобы они накупили боги, приготовили пир. И когда богу была уже приготовлена, вдруг узнали, что на этот пир едет 300 вайшнавов из Бенгалии. Огромная толпа, 300 человек. Так, и этот его ученик прибежал к нему, не ученик, у него не было учеников, он не принимал никогда учеников. Он прибежал к нему в беспокойстве страшном. Он говорит: к нам в гости идут, прослышали, что мы угощаем. 300 человек нам идут, помимо всех остальных, которые придут сейчас из Враджи, еще 300 человек, а у нас всего-то навсего, может быть, на 50 человек приготовлено. И тот в беспокойстве в полном. Этот Рамакришна послушал это, сказал: да не беспокойся, ничего. Бенгальские вайшнавы, они мало очень едят. Те, кто был в Бенгалии, знают, сколько едят бенгальские вайшнавы. Они могут в 10 часов ночи положить такую гору риса и потом, соответственно, медленно, не торопясь, по всем правилам аюрведы, эту гору риса умять. Бенгальские вайшнавы, они худые, они тощие, невозможно. Но едят они невероятное количество. На его ученика это не произвело сильное впечатление. И он продолжал оставаться в беспокойстве, но он подумал, ну что делать? И он предался полностью Кришне и сказал: ну как-нибудь, так или иначе. Да. И пришла толпа огромная. Приехали эти 300 человек во главе со своим лидером, и их кормили. И он сидел, и он убежал даже. Он был поваром, и он убежал, потому что ему неловко было. Он думал, сейчас будет ужас, не накормим людей, как мы будем глаза им смотреть. Вот. И через какое-то время он вылез из своего укрытия, и он увидел, что пир заканчивается, и что все встают, и что все уходят, и что ведра и котлы, в которых все было приготовлено, они по-прежнему полны, что там еще много осталось. Так, и он побежал, он понял, что это его учитель, это чудо совершил. Он побежал к нему: пандитджи, пандитджи, пандитджи, прасад, прасад. Говорит: я же тебе сказал, бенгальские вайшнавы очень мало едят. Только поэтому. Он попытался объяснить, скрыть это. Попытался так или иначе. Другой бы на его месте сказал: ну, ясное дело, конечно. Ты сомневался, что ли? Но настоящий преданный пытается скрыть это. Настоящий преданный никогда не выставляет на показ ни свой духовный опыт. Иногда, когда ему нужно доказать другим что-то, он может это делать ради проповеди. Но во всех остальных ситуациях он старается быть максимально целомудренным, пытаясь избавиться от этого почета и от всего остального.

Первое «С» – это мое правило, это правило, которое я ввел, размышляю над всем этим. Первое «С» или первое условие изменений, абсолютно необходимое условие изменений – это понимание своей неправоты или того, что проблема заложена во мне. Почему это «С»? Потому что есть хорошее русское слово, которое называется «смирение». Гордыня имеет очень хорошую формулу или мантру. «Я всегда прав». Спасибо, что подсказали. Заметили, да? «Я всегда прав». И вы тоже всегда правы. И, как правило, у нас правота не совпадает. Но при этом каждый человек всегда прав. Эта формула «я всегда прав» – самое большое изначальное препятствие для каких бы то ни было изменений. Потому что если я прав, куда меняться? Если я прав, все остальные, значит, что? Соответственно, неправы. А если они не согласны со мной? И, соответственно, меняться кому нужно? Меняться нужно не тому, кто прав, правильно? Не может же меняться тот, кто прав, чтобы стать неправым. Меняться должны те, кто неправы. Первое «С» или первое правило, первое осознание, первый шаг на пути к перемене моей парадигмы – это теоретическое допущение своей неправоты. У меня должно быть ровно настолько смирения, чтобы я понял, что, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Это очень болезненное сознание, потому что человек может легко признать физический недуг, но ему очень сложно признать то, что он болен на голову. Ему очень сложно бывает признать, что проблема находится не только на уровне физического тела. Почему? По очень простой причине. Потому что мы, как правило, очень плотно, очень тесно, очень жестко отождествляем себя со своим умом. Вот. И если к нам кто-то говорит, ты не прав, это значит, что, в общем-то, люди ставят под сомнение вообще мое существование. Это экзистенциальное оскорбление, которое мне наносит, если мне говорят, я не прав. Но наедине с собой, перед зеркалом, можно потренироваться и сказать, ну, может быть, я иногда все-таки ошибаюсь. Я говорю об очень простых вещах, очевидных вещах, но я с самого начала сказал, что людям сложно меняться, именно поэтому в том числе, потому что мы привыкли исходить из представления о своей правоте. И эта вещь, она была заложена в фундамент ведической культуры. Смирение. И мы знаем, на самом деле, любая духовная культура, она настаивает на этом качестве. Почему? Потому что духовная культура требует от человека преображения, а преображение немыслимо без смирения. Смирение – это первое необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы человек начал преображаться.

нас здесь с вами на земле, у нас есть страдания. Мы здесь все с вами страдаем до какой-то степени. Кто-то больше, кто-то меньше. И если вы еще в этих страданиях сможете помнить о Боге, то вы будете лучшим среди всех святых. Каждый миг, как тоже 500 лет назад, был же великий святой такой, Харидас Такур. И он родился в мусульманской семье в Индии. В Индии были 500 лет назад мусульмане в основном. И индусы, они жили вместе. Мусульмане, они поработили индусов. И этот Харидас Такур, он родился мусульманином, но он стал индусом, то есть он стал поклоняться индийскому богу. И это особо никому не нравилось среди мусульман, поэтому они взяли его и посадили в тюрьму. Как у нас в бывшем СНГ во всем, религиозных людей часто сажали в тюрьму. Также его схватили мусульмане из-за того, что он предал Аллаха, мусульманство. То его посадили в тюрьму со страшными там грешниками. И когда он пришел в тюрьму, то все поняли, что это святой. Все преступники, они поняли, что это святой, и стали его слушать почтительно. И знаете, что Харидас Такур, он сказал этим преступникам? Он сказал, что вы очень удачливый, находитесь в этой тюрьме. Они сразу не поняли, что какую-то глупость пришел нам рассказывать тут. Святой называется. Мы тут страдаем, мы в тюрьме находимся. И они уже так надвинулись на него, хотели уже побить. И он им объяснил, что на самом деле вы находитесь в тюрьме, и вы не в иллюзии находитесь, вы знаете, что вы в тюрьме. А все люди, которые находятся вне тюрьмы, они думают, что они свободны. На самом деле они все порабощены. Они порабощены материальной вот этой энергией, материальным рабством. Поэтому вы удачливы. Вот так он им сказал. Потом он начал обучать их повторять имена Бога. И вся тюрьма, она повторяла имена Бога. И когда сам царь узнал об этом, что какой-то там Харидас Такур, святой, будучи мусульманином, принял индуизм, а стал повторять имя Бога, индийского Бога, то тогда он решил его казнить за это, чтобы он, этот святой, чтобы он не совратил весь мусульманский народ. Таким образом, он испугался его. И они решили дать ему такое наказание, что его будут бить на 22 рыночных площадях, пока он не умрет. И Харидаса Такура били на 22 рыночных площадей. И стражники, когда они уже прошли 5 рыночных площадей, они были в шоке. Мало того, Харидас Такур не плакал, не страдал. И он все время повторял имена Бога. Настолько его вера была сильна. Представляете, эти стражники не сказали, как это возможно? Уже на 2 площадях человек умирает от таких мучений. А уже прошло 5 площадей. А на те ни одной царапинки нет. Представляете? Вот такой был святой Харидас Такур. И когда прошло уже 22-я, это площадь, а он спокойно, с улыбкой, счастье в душе к этим людям, которые его били. Он хорошо к ним относился, повторяя имена Бога. Эти преступники, они были в шоке и не знали, что делать. И все люди, которые видели эти испытания, мусульмане, они все были в шоке, они пытались как-то помешать этому наказанию, но ничего не могли сделать. И тогда сами вот эти палачи, они поняли, что это великая личность, и они сказали такие слова: «Пожалуйста, прости нас, но если мы из тебя не сможем,

убить. Если мы не сможем тебя запороть насмерть, то тогда все наши семьи, всех их казнят. Поэтому будь милостив, сделай что-нибудь». И тогда Харидас Такур сказал, что если я причиняю кому-то беспокойство в своей жизни, лучше я умру. Я не хочу причинять никому беспокойство. И поэтому Харидас Такур, он лег и стал бездыханным. Он просто умер. И стражники, они принесли это тело, все показали, там врач проверил, все, человек умерший. И по мусульманским законам его должны были похоронить в земле. Но так как он оставил мусульманство, его решили просто сбросить в реку местную. Просто сбросить в реку. Его сбросили в реку. Река его понесла. И буквально через полчасика Харидас Такур, как ни в чем не бывало, встал и пошел. В тот же самый город. И когда люди видели его, они были в шоке. И после этого даже сам мусульманский царь, он подумал, что-то здесь не так. У него появились сомнения в своей культуре. Вот такая интересная история про Харидас Такура, великого святого. И в Бхагавата Пуране говорится: «Савай пум сам паро дармо», что высшим занятием паро дармо, высшей дармой, «Ято бхактир адохшаджи» — это развитие любви к Богу. «Ахайтуки апратихата» — оно должно быть беспримесным, ахайтуки, и постоянным. «Яятма супрасидати» — и это состояние, оно полностью удовлетворяет наше сердце. Наше сердце полностью удовлетворяется этим.

И зачем же мы начинаем наблюдать? Начинаем мы с вами наблюдать за всеми ситуациями, которые вызвали в нас внутреннее напряжение. Потому что внутреннее напряжение вызывают все ситуации, внутри которых мы с вами растем. Если ситуация такая расслабленная, что вы засыпаете, да, вот так вам комфортно, что прямо в сон клонит, да, это просто свидетельствует о том, что вы в каком-то таком болоте попали, да. Но когда ситуация напряженная, и если вы хотите ее все время избегать, это ненормально, потому что внутри именно напряженных ситуаций вы растете. Поэтому мы обращаем внимание на ситуации, которые несут с собой эмоциональное напряжение, интеллектуальное напряжение, иной раз физическое напряжение. Мы обращаем внимание, и в конце дня мы подводим такую инвентаризацию. Инвентаризация сегодняшнего дня. То есть, что были за ситуации, о чем были эти ситуации. И в начале нашего пути, что будет происходить? Мы с вами будем изучать много-много всяких тем, всяких там практик психологических или философских, или каких-то духовных практик. И что мы будем замечать? Что в начале, и это может продолжаться несколько лет даже, ну уж точно несколько, ну это год, это точно может продолжаться, мы будем видеть, что я уже же это все знаю, но почему я опять вляпалась в эту ситуацию? Ну, я себя вела опять один в один, да? Но мы совершенно спокойно, искренне, правдиво будем смотреть в лицо этой ситуации. Мы не будем, потому что автоматическое поведение нас будет склонять к тому, что мы будем искать виноватых в этой ситуации, да? Виноват муж, виновата свекровь, виноват еще кто-то, жена виновата, так или иначе. То есть неосознанная жизнь всегда ищет виноватых. Осознанный человек, он все время рассматривает, каков мой вклад в эту ситуацию. И это, понятное дело, что это не всегда приятно, потому что мы начинаем иметь дело со своей стороной неосознанной или с той стороной, которая на самом деле пока еще плачет о любви, пока еще не умеет любить. И мы будем иметь дело со своим эгоизмом, мы будем иметь дело со своим лицемерием, мы будем иметь дело со своей жадностью, со своей ревностью, со своей завистью, мы будем иметь дело вот с этими качествами, со своими, да? Но опять-таки, если у нас наблюдатель дружелюбный, мы сможем с вами иметь дело с этими качествами. Если мы просто возьмем и будем иметь дело с этими качествами для того, чтобы загнобить себя, мало кто из нас захочет дальше продолжить развитие. Вот. Поэтому мы имеем дело с этими качествами, и мы анализируем ситуацию, и анализируем, каков мой вклад. И я вам просто порекомендую начать вести дневник. То есть ситуация такая-то, мои чувства такие-то, мои мысли такие-то. Я думал так-то, чувствовал так-то, а вел себя вот так-то. Мотив мой был такой-то. Значит, реакция у человека была вот такая-то. Я просто анализирую. Анализирую вот всю эту ситуацию. Если вы будете вести достаточно серьезный дневник, то со временем вы будете видеть повторяющиеся какие-то ситуации. Ведение дневника позволяет действительно самопознанием заниматься. То есть мы действительно начинаем больше.

Vamos a ver.

0: Хорошо, еще какие варианты викармы могут быть греховной деятельности?
1: Черты характера, может, какие-то, когда ты осуждаешь, негативно мыслишь, там, зависит.
0: Интересно, когда ты причиняешь насилие другим?
1: Да.
0: Смотрите, вот викарма, говорится, это то, когда ты причиняешь насилие другим. А как кто думает, у нас вот в нашем теле с вами есть один орган, у каждого из нас, которым мы больше всего в этом мире причиняем насилие. Как думаете, что это за орган?
1: Язык.
0: А, кто сказал язык? Да, спасибо. Почему? Почему язык?
2: Потому что с него слетают иногда такие гадости, они могут просто убить, разрушить все.
0: А, интересно, смотрите, да, веды говорят, первое, это то, что мы иногда говорим такие вещи, которыми причиняем ненужную боль другим людям. И вот говорится, что ни одна вот эта боль другого человека, она никогда не останется, ну, неотвеченной. То есть мы... Вообще, то есть интересно, представляете, есть такой факт, что в этом мире мы не способны испытать той боли, которую когда-либо не причинили другим. Представляете? То есть если мы испытываем какую-то боль, вот можете сразу себе понять, что я когда-то такую же боль причинил другому. Кому-то другому. Не обязательно сейчас, может быть, когда-то гораздо раньше, когда я даже не помню. Кстати, а кто знает, почему не помню свою прошлую жизнь? Возникал такой вопрос?
3: Что был новый опыт?
1: Чтобы было легче.
0: Чтобы был
1: потому
0: новый
1: что
0: опыт?
1: Человек будет мстить, и все превратится. Ну, то есть человек, например, узнает, что в прошлой жизни он убил меня, или сделал мне больно, или там убил ребенка, может, такое, да? И он начинает встретить эту душу, начинает, может, против нее действовать. То есть не будет развития, может, так.
0: Интересно, да. Хорошо. А кто хотел бы знать свою прошлую жизнь? Поднимите руку. Расскажу, есть одна женщина в этом мире, которая очень детально вспомнила свою прошлую жизнь. И она не одна на самом деле, просто ее пример для меня очень яркий. И она вспоминала свою жизнь, свою прошлую жизнь с самого детства. У нее возникали какие-то картинки, она что-то рисовала, там, даже там что-то вспоминала. И лет примерно в 60 она вспомнила до конца. Вспомнила до конца, то есть это было ее хобби всю жизнь. И она поехала в тот город, где она жила в прошлой жизни. Она туда приехала, она нашла вот этот разрушенный дом, где она жила. Узнала, где сейчас живут ее дети из прошлой жизни. И она пришла, или она позвонила и сказала: «Здравствуйте, а я в прошлой жизни была вашей мамой». Как вы думаете, какая была реакция этих детей? Они сказали: «И что теперь будем делать?» Смотрите, веды объясняют, что мы не помним свою прошлую жизнь, потому что это для того, чтобы нам было проще жить. Потому что если бы у нас еще проблем хватает в жизни или нет? Хватает, да, у всех? А вот представьте, к этим проблемам добавились еще те проблемы, которые там были. Потому что если мы пришли уже в этот мир, это означает, проблемы были. Означает, ну, не святой, значит, был, то есть все было хорошо там. Ну, как бы, все было нормально, есть набор определенный, есть над чем работать, просто так скажем.

А один учитель, наш учитель, которого уже нет на планете, однажды провел лекцию в большой школе в Америке с учениками, школьники. Ну, поскольку он из Индии приехал, его приглашали, но не стал, он индийский гуру, с вами, привез учение какое-то интересное новое, с ним было много встреч, ездил по миру 14 раз по всему земному шару, это были 60-70-е годы. Собственно, он и заложил вот эту основу психологического знания в мире. Он основатель, считается великим. В Индии есть большие храмы, посвященные ему и его движению. Самый большой храм в Индии — это его храм. И даже построен уже целый город в Майяпуре. Я был там буквально недавно. И в этой школе он сказал, ну, полный зал детей, он сказал, пусть сюда выйдет самый разумный мальчик. Все засмеялись, застеснялись. Ну, как они самые разумные мальчики? Детям интересно, кто же будет самый разумный? Ну, вытолкнули такого, знаете, который вот никому не нужен. Иди, будешь разумным. Он очень делает. Мальчик лучше. И учитель спросил его, что это такое? Он говорит, рука. Он говорит, молодец. Все, ха-ха-ха, очень разумный. Руку видел, молодец. А чья рука? Ну, ваша рука. А это что? Это ваша одежда, он сказал. Да. А это что? Ну, это ваше тело, туловище. А это у тебя что? Это моя голова и так далее. Все говорю, что это голова, это рука, это нога, это мои брюки, это моя курточка. А ты где? И такой звук. Я здесь. Здесь твоя курточка, он сказал. Здесь твои брюки, здесь твои ноги, здесь твои руки, здесь твоя голова, здесь твоя туловище.

0: А ты где?
1: Не знаю. Вот вопрос. Мне кажется, я же здесь, правда же? Вот я в этом зале, вот сижу на первом, втором каком-то ряду. Вот так я одет, все понятно. А что вы говорите? Какое место положения? Нет, вы не здесь. С точки зрения ГУМ, вы не здесь, сейчас я объясню. Сейчас каждый из нас что-то переживает, тут какие-то состояния. Вот там вы находитесь. И ни в каком другом месте. Вот то, что вы переживаете сейчас, вот это момент жизни. Например, я даю лекцию сегодня. Ну, 1,5-2 часа пройдет время. Ты можешь сказать, что лекция прошла в течение 1,5-2 часов. Правда? Это неправда. Потому что каждый из вас поймет по-разному все эти слова. Умножьте 100 человек на 2 часа. 200 часов прошло. В этом измерении. С точки зрения ГУМ все совершенно по-другому. Я могу сказать математически, что расстояние от точки А до точки Б точно такое же, как от точки Б до точки А. Правда же? А с точки зрения ГУМ не могу это утверждать. Объект А любит объект Б. Значит, объект Б также любит объект А. Не факт. С точки зрения ГУМ все совершенно по-другому. Давайте изучим. Где мы сейчас находимся? Итак, есть состояние гнева, есть состояние скорби, есть состояние вожделения, сильных желаний, есть состояние просветления, есть состояние болезни, есть состояние депрессии, обиды, есть смешанное состояние. Давайте найдем, в какой точке сейчас зафиксировался, что движет мной в этой жизни, какое из этих состояний. Вот это будет моя куна, основополагающая. Вот с ней ты должен работать. И такому человеку нужно прописать деятельность определенную, и начнется развитие. Просто. Не просто. Потому что именно сложнее всего на свете признать свое положение в этом мире.

это когда бхакти-йога – это прямой путь. Я лично обращаюсь к Богу. Лично. Духовный учитель просто обучает меня этому. Он на самом деле, ну как бы сказать, некоторые говорят, мне не нужен посредник. Посредник действительно не нужен. Богу он точно не нужен. Но нам он нужен вначале как учитель, чтобы мы научились правильно обращаться в соответствии с этикетом, чтобы мы научились быть ниже, чтобы водичка-то текла. Вот. Но в практике мы уже непосредственно обращаемся к Богу. Мы молимся и духовному учителю, и каким-то святым, но обращение наше при этом прямое. И Бог нас прямо слышит, и мы его можем прямо услышать.

Пятую главу Бхагавадгиты, он начинает рассказывать свои божественные проявления в материальной природе. «Я свет солнца и луны, я свет, я жар огня, я сила сильных, свободных от страсти и желания, я половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, я воля стремящихся к победе» и так далее. То есть он перечисляет то, что не может быть создано человеком. И в 7 главе он говорит: «Я звук в эфире, и я талант или способность в человеке». И вот, смотрите, мы простой пример вибхути-йоги из мирской жизни, из обычной нашей жизни бытовой. Ребенок ушел в садик, мама прибирается, всегда об этом примере говорю. Она берет, ну там, штанишки, складывает их в шифонерчик, или там ботиночки расставляет, да, там. И она смотрит на ботиночек, что он стоптанный там, или расклеился. Про кого она думает? Она про ребенка думает. А держит-то она материю, не личность. Она держит атрибут личности. Но вспоминает она в этот момент о ребенке, и у нее эмоции, и она даже заплакать может. Она может подумать: «Господи, менять надо их, они уже стоптанные, или вот износилось, вот это уже порвалось, а это вот хорошее. Это ладно, это сложим». Да? То есть испытывает эмоции она по отношению к личности, хотя личности в этот момент рядом нет. Но у нее реальная связь. Кто испытывал? Все испытывали мы это. И точно так же по отношению к абсолютной истине. Глядя на материю, можно медитировать и вспоминать об...

Оказывается, есть более могущественные личности. Их называют девами, девы или полубоги. Силы природы ученые называют, силы природы. Оказывается, силы природы, каждая из сил природы – это определенная личность. Ветер дует не сам по себе. Есть личность, которая это делает. Пищеварение у нас работает не само по себе. Есть личность, которая этим занимается. И я захотел вам зачитать список этих личностей. Их 33 миллиона, правда? Вот. Но я прочитаю несколько. Может быть, вас вдохновят те блага, которые можно от них получить. Представляете, чем более могущественная личность, да, тем больше можно получить от него благ. Правильно? Я зачитаю вам из Шримад-Бхагаватам второй песни, где перечислены различные виды могущественных личностей с их именами. Тот, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться Богу Индре. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню. А кто хочет денег, следует поклоняться Васу. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адити. А кто мечтает достичь райских планет, его сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающим прославиться среди людей – полубогу Садье. Тому, кто хочет долго жить, надо поклоняться Ашвини Кумарам. А тому, кто хочет иметь крепкое тело – земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе, должен поклоняться земле и горизонту. А тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты Гандхарвов. Кто мечтает о хорошей жене, нужно поклоняться Апсарам. А тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Браме. Так, список есть. Есть такие личности. И люди, естественно, желая таких благ, поклоняются разным этим личностям. И есть список тому, как каждому из них поклоняться. Поэтому в ведической культуре было как поклонение самому Богу, который обладает всеми качествами, так и поклонение тем, кто наделен лишь частью. И обычно вот эти карми, да, их интересовали материальные блага, и они сильно не заморачивались. Они обращались к тем, кто конкретно может им в этом помочь. Есть ли разница поклоняться энергии и поклоняться источнику энергии? А разница есть. Если поклоняться им, то шансов исполнить желание больше, потому что у них такая работа. Если к ним правильно обращаются, но они по работе должны это сделать. Единственное, требования у них очень суровые для того, чтобы получить их благословение. Я, ну, честно сказать, не знаю, как им конкретно поклоняться. Не моя специализация. Вот. Поклонение причине всех причин, источнику всего, тут труднее, знаете, потому что с этим источником его никак не подкупишь. И он исполняет материальные желания, но так, как ему кажется, будет для нас лучше. Вот особенность такая. Поэтому люди, которые хотят конкретно, они не всегда хотят ему поклоняться ради этого. Но если они это делают, в конце концов их желание может исполниться, но так, как будет благоприятно для их духовного развития. В этом разница между этими разными поклонениями. Но теперь я хочу заострить ваше внимание на особенности людей, которые поклоняются Богу или полубогам, ради того, чтобы обрести свои материальные желания, блага. Запомните вот эти мысли, которые возникают у таких людей, чтобы когда они будут возникать в вашем сознании, вы понимали, ага, это вот так выглядит. Такое кодовое слово. Кодовое слово – контракт, торговля. Смотрите, я делаю то, что ты меня просишь. Смотрите, вы мне сказали, заполните форму. Заполнили форму. Вынь да положь мне место в очереди. Понимаете, да? Вот такое вот отношение. Ты мне должен. Ты не должен исполнить мое желание. Я же все сделал правильно. Торговля. Понимаете, да? Вот это мысли, которые возникают у человека такого. Он торгует.

0: приземленный немножко вопрос. Вот сейчас будет Экадаши.
1: Да.
0: А почему вот эти все Экадаши нам всегда приходят с описанием, с полным тех благ, которые это Экадаши...
1: Ну, как вы сами думаете?
0: Зачем развивать это умонастроение контракта?
1: Потому что для многих людей это единственный шанс это сделать. И Экадаши – это, говорится, мать преданности. Я немножечко объясню, что такое Экадаши. Это день, вот за каждый день нашего месяца отвечает определенная личность. Вот как ни странно, представляете? Вот какая-то личность отвечает за каждый день. И как мы этот день проводим, это то, как мы относимся к этой личности. Представляете, да? Поэтому, когда есть праздник какой-то, да, там явление каких-то святых или явление Бога, если мы в этот день как-то по-особому себя ведем, то это значит, что мы поклоняемся этой личности. Поэтому в какие-то дни не рекомендуют поститься, а в какие-то дни очень рекомендуют. И вот этот 11-й день – это день личности Бога. Даже человек не знает, если это, да? Если он в этот день совершает какую-то тапасию, он получает благо. И смотрите, какое благо он получает. С одной стороны, да, конечно, он получает исполнение своих желаний, если он сознательно это делает и все такое. Но с другой стороны, такой человек получает и вот этот интерес к духовной жизни. И большинство людей не интересуются духовной жизнью, не интересуются. Ну, в смысле, вот такой духовной жизни, там, с Богом как-то. Он какой-то приземленный, как вы говорите, приземленные у него интересы. Вылечиться хочу, вылечиться. Понимаете, зуб так болит, что думать больше ни о чем не могу. Или так вот меня эта там язва достала, что я ни о чем не могу думать. Или человек мучается, что он одинокий, так ему нужно кого-то найти, что ни о чем другом думать не может. Ему ни до каких-то этих высоких материях дела нет. И ясное дело, когда он читает такие вещи, думает, а почему бы не попробовать? Это же лучше, чем он вообще не будет делать, так ведь? Но лучше, чем это. Как нужно соблюдать этот Экадаши? Вообще никаких благ у нас нет. Мы просто так для него делаем. А вот чтобы тебе приятно было, говорят, тебе приятно, когда в этот день люди совершают пост. Лучше, чем пост, это воспевать святые имена, или читать, или слушать лекции духовные. Если я это сознательно делаю, потому что знаю, что ему это нравится, то тогда человек полное благо получит. То есть там, конечно, написаны какие-то там пирожки, которые нас ожидают. Но человека эти пирожки не будут интересовать, если он получит то, ради чего Экадаши существует. Но зачем пишут это? Ну, чтобы привлечь тех, кого пирожки, пока и тот еще не интересуется теми вещами, хотя бы ради этого он сделает. Если вы уже выше этого, здорово. Это здорово. Но многим это единственный шанс. Поэтому хоть как надо.

0: важный канал обмена любовью. Это духовный канал, душа. Да, душа. И здесь супруга уже говорила об этом. Конечно же, разговор души — это разговор молитвы. Вот. И ведическая культура, конечно, говорит о том, что Господь существует и так далее. Да, мы можем об этом поговорить очень серьезно, если кто-то заинтересуется. Вот. Веды об этом очень много говорят. Но дело даже не в этом. Вот сейчас крамольную фразу даже скажу. Даже если Бога нет, молиться за своего любимого очень важно. Вы эмоционально, да, за него переживаете. Вы памятуете о нем. Молитва – это лучшее средство помнить о другом. Да? Когда уезжает супруг или что-то предстоит, просто возьмите, откройте какую-то молитву. Не обязательно ведическую, если вам не подходит, откройте христианскую молитву и прочитайте за него это. Да. Вы почувствуете, если это вводит еще в правила, вы почувствуете, как этот человек вам дорог. Да. Вы с ним на эмоциональном уровне. Муж уехал, жена, помолитесь. Да. Жена что-то переживает, или что-то еще дети, давайте вместе помолитесь. Очень важно. Это будет объединять сверхплотно.
1: Расскажу историю. Эту историю мы очень любим с мужем смотреть интеллектуальную программу «Что, где, когда». Он и я с детства. Родители у нас как-то смотрели, и мы с детства смотрим. И вот однажды в этой игре давно-давно был такой вопрос. Знатокам вынесли кувшинчик. Такой интересный кувшинчик такой, знаете, такой вот. У него он так вот был, вот так вот продолговатый, потом очень тоненький, и потом вот так. И все сидели и думали, что это за кувшинчик. Этот кувшинчик был у кочевников, у монголов, по-моему, где-то там. И вопрос был в том, каким образом этот кувшинчик использовался. Ответ был таковым. Этот кувшинчик дарили женщине, как на свадьбу там или как. И когда муж уезжал, она в этот кувшинчик складывала слезы, которые она пролила по нему. Когда он возвращался, она ему этот кувшинчик показывала. То есть для мужчины это очень важно, но для женщины это тоже очень важно. То есть это такой как бы молитвенный опыт, да, это такая вот очень глубокая вещь. И я хотела бы тоже поделиться здесь. Он очень часто путешествует, мне это трудно переживать, особенно на машине с Ваней. Мы вместе с Ваниной женой, Светой, мы с ней так объединены. Мы вместе с ней. Ты дозвонилась? Нет. Ну, ты дозвонишься, мне позвони. Я дозвонилась. Они нам иногда забывают звонить. И мы вот вместе с ней молимся. И постоянно как бы... И если я чувствую, что меня накатило, ну, я выглянула в окно, увидела там страшную пургу, потому что они обычно уезжают, и они уехали, пурга, это стабильно, и так страшно, и как накатывает, и я сразу, то есть я иду сразу молиться, все сразу отпустила, легче стало, потом он приезжает и рассказывает мне страшилки, ой, там перед нами буквально там огромное дерево свалилось там вообще, еще бы чуть-чуть, а Ваня такой молодец, там вот он так, опс, так вильнул, и все клево, и... Просто вообще умопомрачительные иногда вещи. Вот. Но факт в том, что если бы вот не было вот этой вот молитвы, я не знаю, я бы, наверное, уж посидела точно. Вот. Ну и я думаю, когда я ему говорю об этом, его сердце, оно так бальзамом поливается немножко, да?
0: Немножко.

тетя, племянник. У этого мальчика родители умерли рано. Остался он сиротой. И взял его тетя, усыновила. Она очень боялась своего будущего. Нет родителей, вы понимаете? Травма ребенка, горе. Надо беречь его. Надо защищать, надо забыть сами. И он таким образом, она ему все позволяла. Решала все его проблемы. Очень активно участвовала в его жизни. Ребенок стал хулиганить. Его хотели наказать. Но пришла тетя и сказала, подождите, что же вы наказываете сироту? Вы знаете, ее растили. Он несчастный ребенок. Как вы можете его понимать? Стояла, убила. Он так и продолжал хулиганить. Он подрос, стал драться. Нож себе уже приобрел, оружие какое-то. Сказали, тетушка, посмотрите на ваше племянник. Опасные игры. Он стал уже хулиганом. Вот там где-то уже подворовывают, мы слышали уже там какие-то вещи криминальные. Да что же вы не понимаете, ну сирота же. Не можете простить что-либо. Надо любить таких детей. И вот он наконец решил убийство. Ну и тогда уж приговор. Виселица. Смертная казнь. Ну, в прошлом так было. Вот он стоит на эшафоте, приговоры постучали. Ну, у вас есть еще минута времени, чтобы что-то сказать своим родственникам, если хотите. Перед исполнением приговора. Сказал, да, я хочу что-то сказать на ухо своей тете. И тетя рыдающая шла к этому эшафоту, причитала, бедный сирота, несчастный сирота, помилуйте его, пожалуйста. И поставил свое ухо. Этот человек схватил ее ухо, зубами и оторвал. Толпа ахнула, боже мой, да что ж за монстр такой? Он всю жизнь хулиганил, творил какие-то злодеяния, тут еще перед смертью, да? И насытился. Но он сказал, вот то, что я сейчас стою на этом эшафоте, это ее воспитание. Вот в чем опасность таких отношений. Это такая жестокая история, но знаете, почему я привожу? Ко мне подходило много уже таких матерей, которые устанавливали детей. И результат одинаковый. Они в тюрьму. А все только потому, что они слишком переживают, слишком боятся. Не бойтесь и не переживайте. Вы мать. Вы должны знать, в чем ваш толк. Никакого страха. Никаких сомнений. Вы не думайте, если вы усыновили, все, вы должны взять. Ты будешь человеком. Я тебя научу. Самостоятельности, ответственности. Не так, что за тебя все проблемы будут решать. Ты несчастный сирота. И поэтому я боюсь, потому что он постоянно попадает в какие-то странные ситуации. И мне постоянно приходится вытаскивать из этой ситуации. Вы же научите его быть самостоятельным, разумным человеком. Ответственным. Это истинная молитва. А не то, что Господи, дай ему здоровье. Господи, дай, пошли ему денег. Господи, пошли ему дом хороший. Он человеком нужно стать сначала. Человеком. Вот для чего.

Река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи.

Ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый.

Махабхарате описывается, что в прошлом воины владели искусством звука, мантр. А оружие – это были мечи, копья, луки и стрелы. Звук мантры соединялся, скажем, с луком, со стрелой, и в результате начало включаться действие ядерного оружия. Стрела действовала как ядерное оружие. Цепная реакция. То есть от одной стрелы от человека мог остаться пепел. Кстати говоря, на Курукшетре сейчас современные ученые обнаружили распад ядерный, оплавленные камни. И предположение таково, что там было, применялось ядерное оружие возраст примерно 5000 лет назад. В Махабхарате описывается, что 5000 лет назад на Курукшетре произошла мировая война происходила, где применялось ядерное оружие, причем люди владели луками и стрелами. Все. И мантры даются. Мантры до сих пор эти описываются. Собственно, мы можем зайти в этот раздел воинского искусства, Танру-Веда, древняя наука, где описываются различные виды боевых искусств, были мастера боевых искусств, и там также есть мантры. И воспользоваться этими мантрами сейчас практически никто не может. Но там написано, правдивый человек, и описывает свое качество, может взять вот эту мантру, и она будет действовать. Или есть такие оружия, которые действуют только в тех случаях, когда вы хотите сделать самое важное дело в вашей жизни. В других случаях не работают. Я приведу пример. Вольф Мессинг. Это известный человек, который мог читать мысли, мистик. Во времена Сталина, Гитлера он еще жил, Вольф Мессинг. Однажды его заключили фашисты в тюрьму. Я не знаю там точно, что случилось, но заключили в тюрьму. Ему грозила смертная казнь, потому что он был евреем. Его бы убили точно. И в той ситуации, когда он находился в тюрьме, вот этой крайней опасности, он смог сделать то, что раньше никогда не мог делать и больше не повторял. Он заставил охранника с ключами прийти к нему, как во сне, открыть камеру, отдать ему ключи, сесть на его место. Вольф Мессинг закрыл камеру, вышел с ключами, ушел на улицу. И позже, когда он попал в трудную ситуацию, спросили, ну так вы же могли вот тогда в тех застенках спокойно выйти вообще, воспользоваться ключами, у вас же ситхи, способности. Вы же праведный человек. Говорит, нет, там были исключительные обстоятельства. Уже в этих обстоятельствах у меня нет этой силы. И психологи изучали природу героизма и предательства. Вот на примерах Второй мировой войны изучали тех и других людей, их психологию. И выяснили, что один и тот же человек в определенных обстоятельствах может быть предателем, а в других может стать героем. Это зависит от его умонастроения, от его йоги, ради чего он это делает. Если есть ценности, он герой. Если нет причины, он не может быть героем.

В свое время я изучала русский язык, да, очень серьезно, и психологию, и это был и вообще вот сам факт того, что как люди говорят между собой, да, и они думают, что они понимают то, что им говорят. Но на самом деле, когда вот начинаешь глубоко копаться, да, получается, что один человек хочет сказать одно, а другой совершенно понимает это совершенно по-другому. И поэтому получаются всякие разные нестыковки, конфликты. И для того, чтобы люди могли нормально сосуществовать, естественно, должна быть какая-то общественная формация, да, строгая иерархия, для того, чтобы никакой анархии быть не могло. Известный афоризм «анархия – мать порядка», да, это полная утопия, потому что при анархии порядка никакого быть не может. Анархия – это... Анархия – это общество, где люди страдают, сильно страдают, где женщины беззащитные. Ну, это, в общем, полный нонсенс. И что очень важно, любое общество, то есть цивилизованное общество, оно должно помогать личности в ее стремлении обеспечить себя не только вот средствами для существования, да, но и должно помочь этой личности обрести счастье. Не только личное, да, то есть найти спутника жизни, но и духовное счастье, чтобы человек был защищен от страданий, которые происходят от внешних стихийных бедствий, от других людей и от собственного ума. И общество может действительно служить всем членам его, да, но при определенной изворотливости, да, общество может быть поставлено на службу лишь, ну, ограниченному контингенту людей, да, то есть ограничены небольшие прослойки. И это мы видели. То есть это вот в Кали-Югу это нормально, совершенно нормальное общественное устройство. Общество, так или иначе, оно служит либо всем членам общества, либо, по крайней мере, некоторым из них, ну, помогая вот им в попытках получить максимум счастья в том или ином, как бы, объеме, да, и свести к минимуму все страдания. Вот, и чем эффективнее и систематичнее общество решает вот эту задачу, тем больше признания оно получает, да, тем больше благодарности люди выражают, и тем более они счастливо живут. При идеальном обществе, которое существовало многие миллионы лет на нашей планете, вот эти все потребности в счастье, потребность счастья и стремление свести к минимуму страдания, оно удовлетворяло для всех. То есть идеальное государство, оно действительно идеальное, и это, в общем-то, не миф, это самая настоящая реальность. И в священных писаниях, особенно в Ведах, рассказывается о таком государстве и даются конкретные рецепты, как построить такое государство, как сделать так, чтобы все люди были счастливы.

Сегодня говорили, что когда человек занимается духовной практикой, то Бог становится пристрастным. То есть он посылает только то, что нам способствует, то, что нам помогает. А помогающих есть два фактора. Это кнут и пряник. Знаете таких? И вот мы как-то вот на пряники плохо реагируем. Вот один, второй, потом приели, все, спасибо, больше не надо. А кнут, он очень даже вот помогает. Вот кнут очень хорошо действует. Поэтому обычная система отработана, это кнут и пряник. То есть пряничком хорошим, а как только начал расслабляться, чпум, и очень даже здорово, очень даже хорошо, очень даже полезно. Поэтому для нашего же блага эта система очень активно помогает нам. Одна вперед вдохновляет, а другая помогает не останавливаться. Поэтому позитивное нас вдохновляет, есть позитивное, много всего позитивного, всего замечательного. Вон сколько. Иди вперед, не хочу. Но так мы люди расслабляющиеся, мы всегда готовы остановиться, поспать и поесть. Поэтому существует неостанавливающая система, которая нас сзади немножечко подталкивает. Да, но это уже все идет нам во благо. Как мы говорили, если мы не практикуем духовную жизнь, то судьба беспристрастна. Мы просто тупо получаем последствия своей деятельности. Когда мы находимся под влиянием духовного развития, судьба пристрастна. То есть она уже следит за тем, что происходит, и уже более персональный процесс. А значит, любовный. Персональный, значит, любовный, значит, с любовью. То есть это уже проблема с любовью приходит. Как родители должны наказывать? И иногда они наказывают достаточно сурово. Но они наказывают с любовью. Понимая, что надо, надо. Воспитательный процесс. Никто его не отменял. Мы же дети, мы не особенно повзрослели. Это у нас тела как бы повзрослели. А сознание-то не повзрослело. Поэтому воспитательный процесс идет, продолжается, очень даже активный. Поэтому и в угол ставят. Знаете, вот бывает такое, когда мы не можем действовать, нас отовсюду выгоняют, с работы выгоняют. То есть как-то вот темновато становится, грустно. Что это такое? В угол нас поставили. Все, мы в углу. Стой. Надо постоять немножко в углу. Чтобы что? Чтобы оценить свободу. Когда мы неправильно распоряжаемся своей свободой, нас ставят в угол. И мы стоим в углу, переживаем. Все, постоял, понял, понял. Иди дальше, пробуй быть свободным. Поэтому учитесь жить на свободе, и тогда будут редко ставить в угол. А если стоите в углу, то раскаивайтесь, а не злитесь. Если ребенок раскаялся, его можно выпустить из угла. Есть такая технология на воспитание. Нужно сказать, что поставили на час, а выпустить через 15 минут. Как только раскаялся, сразу выпускают. Это закон такой. Как только раскаялся, тут же наказание снимается. Поэтому мы просто так не очень-то раскаиваемся. Не научились.

Мне есть это тело. Мне есть этот ум, мне есть наши чувства. Это то, что дано нам, это некие оболочки, которые покрывают меня как личность. Потому что личность – душа. Я очень осторожно сейчас делаю это заявление. Очень осторожно. Мудрецы в древних трактатах говорят, что центром личности является духовная вот эта субстанция, которая является источником всего. И она покрыта различными материальными оболочками разного качества. Коими мы на самом деле не являемся. Эти оболочки могут быть разного качества. У кого-то эти оболочки более какие-то позитивные, у кого-то менее позитивные. Но в любом случае, как души, мы всегда счастливы. И проактивность – это возможность осознать себя вот в этой вот духовной субстанции, которая на самом деле независима от материи в любых ее проявлениях. Понимаете? Поэтому вершина проактивности – это осознание себя как души. Но мы говорим, что проактивность может проявляться на разных уровнях. Если мы этого не знаем, это значит, что мы неэффективны. Эффективность – она всегда, ну, как бы, соответствует балансу наших результатов и ресурсов, средств, потраченных на достижение или способностей производства этих результатов. Каждый человек может быть эффективен на своем уровне. Сегодня, например, я сказал «нет» тому человеку, которому я обычно говорил «да», и при этом чувствовал, что меня используют. Это эффективность. Это моя сегодняшняя эффективность. Это успех сегодняшнего дня. И я могу с этим согласиться, быть счастливым с этим. Завтра будут другие задачи, более сложные. Не надо ставить себе задачи, которые по плечу только десятиклассникам, если мы во втором или в третьем классе. Потому что есть еще и высшая математика, есть еще и аспирантура, и есть и там, как бы дальше еще есть возможность получать образование, ученые степени. Если я буду думать, вот я все-таки не профессор, первоклассник думает или второклассник. Зачем? Зачем? Второклассник что делает? Он знает, у него есть точные свои задачи в сфере его влияния. Он знает, что он должен сделать уроки, он даже знает, что должен быть послушным, так сказать, хорошим, позитивным, так сказать, наставлением родителей. Он знает, что должен уметь хорошие отношения с преподавателем. Вот и все, и он может быть счастлив. Зачем преподавателю, зачем второкласснику думать о том, что он еще не получил докторскую, или не защитил кандидатскую, или он не поступил даже в аспирантуру? Зачем? Мы можем быть сегодня счастливыми. Главное понять сегодняшнюю нашу обязанность, увидеть сегодняшнюю географию. И сделать шаг, увидеть путь и сделать шаг по этому пути. И все. И мы сегодня должны быть счастливыми. И нам не даются задачи, которые нам не по силам. Эти задачи, которые нам не по силам, мы сами на себя берем. В силу того, что мы пытаемся контролировать этот мир, поддерживать его. Подобно гигантам, знаете, ставя себя не в то положение. Или другая крайность, когда мы стараемся избегать любых задач. Когда мы очень пассивны и инертны. И у нас есть слабость внутренняя. Это вот две крайности. Первая крайность – взвалить на себя очень много. Вторая крайность – не взрослеть. Остаться маленьким, не принять на себя ответственность. Стараться избегать уроков жизни. Вот это две крайности, которые нам нужно избегать. В остальном жизнь точно знает, какие уроки нам нужно сделать. На самом деле, наш путь в хорошем смысле, так же, как наш негативный тот сценарий, он тоже готов. То есть он есть, вот, пожалуйста. У каждого, на каждого из нас есть, у Вселенной, у судьбы, у жизни, есть хорошее место, хорошие ресурсы, которые чисто для нас предназначены, которым мы можем быть счастливыми, выполняя свои обязанности перед этим миром. И никто это место занять не может, про это сегодняшний разговор. Никто это место не займет. Понимаете? Никто. У меня есть мое место в этом мире, в котором я...

0: Я был в Ульяновске. И, как ни странно, в Ульяновске много музеев Ульянову, Владимировичу Ленину. И меня возили в музей, там была ведомость об окончании классической гимназии. И знаете, что он там изучал? Ну, у него там по всем предметам пятерки, кроме одного. Знаете, как по логике? Четверка нет. Четверка у него по логике. Поставил четверку Керенский, отец того самого Керенского, который потом стал председателем правления правительства. Такая судьба интересная. Видимо, потом Владимир Ильич за эту четверку мстил потом этому сынку. У него по латыни древнегреческому пятерки. И помните еще, лицеисты Пушкин, там Лермонтов, там лицеисты писали древнегреческие зубри, там латынь. Пушкин Евгений Онегин пишет, латынь из моды вышла ныне. Ныне, но чтобы правду вам сказать, узнал немного по латыни, чтобы эпиграммы разбирать, потолковать об ювенале, в конце письма поставить вали, и помнил хоть не без греха, из них два стиха. Вопрос, зачем они, внимание, вопрос, зачем они учили древнегреческий латынь? Они не были ни медиками, ни юристами.
1: Философия изучать. Труды философов.
2: Общее развитие показывает.
0: Древнегреческий, французский они учили. Зачем древнегреческий? На этом языке никто не разговаривает. Латынь зачем учить?
3: Происхождение других языков.
0: А?
3: Это происхождение.
0: А зачем? Нет, из древнегреческого ничего. Из санскрита бы тогда учили. Хотя открыли это немножко позже, но тем не менее.
2: Для общего развития.
0: Ничего себе. Ну, изучали бы тогда еще, там, не знаю, магию для общего развития. Нет, это все было выверено, совершенно необходимо. Древнегреческий вот, очень сложный язык. Очень... Я с греками разговаривал. А греки говорят, на древнегреческом очень тяжело разговаривать. А? Да они логику изучали. А знаете, зачем они учили? А девочки не учили. А знаете почему? Это неправильная версия. Они учили древнегреческий латынь, чтобы читать в оригинале Цицерона, Платона, Сократа. А для чего им читать философов?
2: Чтобы разобраться.
0: Что? Потому что философы учили, что происходит. Они разбирали жизнь. В чем смысл? В чем, что такое доброта? Что такое любовь? Что такое обязанности человека? Что он должен делать в тех или иных ситуациях? То есть мужчины учили разбираться. Что происходит? А сейчас? Я 5 лет назад прочитал, что выпускники филфака, философского факультета МГУ решили, ну, как бы сделать такой выпускной аккорд. Ну, это как бы такое проявление того, чего они научились, знаете. И что они сделали? Они на кафедре устроили оргию. Вот это современные философы. То есть сейчас философия не учит жизни, не разбирается, она учит чего-то, ну, я не понимаю, чего такое. Любопытная вещь. То есть мы с вами проявили, мужчина, мужское качество — это, что нужно говорить мальчикам, что нужно говорить мужчинам. Если ты мужчина, ты должен уметь разбираться, что происходит.

personal relationship with the master.

0: отягощены чувством вины, непомерным чувством вины, от которого не можем избавиться, то мы не можем все время жить в этом чувстве вины. Оно блокирует. Оно хорошо для того, чтобы сделать вывод из своих ошибок и двигаться дальше. Но если оно присутствует как что-то такое, что прилипло и не отлепишь, как говорят в народе, банный лист, то в этом случае, чем больше человек концентрируется на нем, тем, по сути, хуже его положение, как бы его положение, состояние эмоциональное. Что происходит? Концентрируясь на чувстве вины, человек, в конце концов, вынуждает себя обвинять того, перед кем он чувствует себя виноватым. Это закон. Потому что это чувство чудовищно... Понимаете? Одно дело чувство стыда за совершенную ошибку. Мне стыдно перед человеком. Так? Другое дело, когда это чувство стыда, оно принимает такую зацикленную форму. Я без конца себя обвиняю, упрекаю. Это как в одном из рассказов Антона Павловича Чехова, где человек чихнул в театре и плюнул нечаянно, брызнул на лысину впереди сидящему какому-то вельможе. Там кто-то был, какой-то человек очень важный. Да? Он так перепугался и загрузился чувством вины, что просто чуть не довел до белого коленя этого человека, извиняясь перед ним. Там вся история о том, как он это делал. Да. Так вот, оказывается, если мы испытываем долгое время чувство вины перед кем-то, мы начинаем придумывать оправдание, почему я на самом деле не виноват. Вместо того, чтобы единоразовая акция признать, я виноват и все на этом. То есть я виноват и сделать из этого определенные выводы для дальнейшего движения. Вместо этого мы погружаемся в чувство вины, считая, что мы безнадежны, долгое время считая, что это неисправимая ошибка. Вот это осознание неисправимой ошибки, параноическое осознание неисправимой ошибки, совершенной по отношению к мужу, по отношению к ребенку, оно создает из естественного продукта, естественно отхода эмоциональной жизни человека, оно делает разрушающий яд. То есть человек входит в критическое умонастроение, оказывается, он начинает искать недостатки в том человеке, перед которым чувствует себя виноватым. Это единственное, что его спасает. Я должен оправдать себя. Меня мучает многие годы это чувство вины. И если человек не избавится от него, либо сам не даст себе нужное прощение, либо не получит его извне, что не всегда помогает. Иногда люди прощают нас, но мы продолжаем чувствовать вину. Бывает такое безумие. Бывает так, что человек говорит, да я все в порядке. Мы продолжаем крутить это кино. И получается, устойчивый эмоциональный токсин, блок, как соли в суставах, которые очень трудно сразу... Но они мешают нам жить, они мешают нам быть счастливыми. Потому что, например, чувство невинности, чувство ощущения своей как бы изначальной невинности, которая присуща живому существу, духовное, живое существо, каждый из вас, я не говорю про какое-то, душа. Не душа, которая у вас внутри, а вы, которые меня слушаете. Она абсолютно ни перед кем не виновата, представляете? Почему? Например, если вы пошли смотреть фильм «Детектив», в котором на втором часу фильма убили человека. Разумно ждать, что вас вызовут в полицию за соучастие? Или должны ли вы сразу же пойти и заявить в полицию всем кинотеатрам? Встали такие, пошли. Вы знаете, вчера в Coca-Cola Plaza, да, там или как это, Forum Cinemas, произошло убийство. Мы стали свидетелями. Мы раскаиваемся, мы тяготимся чувством вины, что мы не помешали этому. Мы не ворвались в будку, вот где находится кинопроектор, и не поборвали все шнуры, и не поколотили этого киномеханика, да? И вы боитесь, страхи, вы чувствуете себя, тяготитесь виной, на моих глазах убили человека. Может быть, кого-то увечили, там избивали, и вы просто не спите ночами, изводите себя. Мне нет места просто в этой жизни больше под солнцем. Я не должен жить. Такой человек не должен жить, на глазах у которого пострадали невинные, а он просто сидел и кушал попкорн.
1: Смешно. Так вот, оказывается, душа является, согласно ведам, таким же кинозрителем в кинозале. И все, что здесь происходит, она не имеет к этому отношения вообще, как она может быть виновата по отношению к этому. Единственное, в чем она виновата, в том, что она параноически себя отождествила с кинозалом. Вот это ее самая большая вина. То есть она отождествила себя с происходящим на экране. Это ее большая вина. Она забыла свое истинное положение. В этом проблема.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: И также мы разобрали сегодня, кто этот я, потому что я всегда меняюсь. Я женщина, я мужчина, я директор, я Вася, я отец, там, я друг, там, я враг, там, не знаю, русский, мусульманин, христианин. То есть я постоянно меняюсь, в зависимости от обстоятельств, я буду вот принимать какую-то, ну, личинку на себя. Для чего нам нужно ложное эго? Правильно, ложно обуславливаться. Каламбур такой. И мы привели пример, да, сегодня? Ну, еще один пример для понимания, для чего нужно ложное эго. Чтобы комфортно себя чувствовать и выполнять свои обязанности. То есть надо обусловиться кем-то и выполнить свои обязанности, и тогда вы комфортно себя будете чувствовать. Надо обусловиться ложно, но правильно. Ребенок, например. Он подходит к вам. Или, например, вы заходите в дом. Вы кто? Кто сейчас в это время я, когда я в дом зашел? Никого не вижу. Я хозяин дома. Я принимаю такую оболочку, маску так одеваю, невидимую. Я хозяин. И раз выходит, например, жена. Уже некомфортно быть хозяином, потому что конкурент. Ну, тоже хозяин. И поэтому нужно маску хозяина снять, а одеть маску мужа. И комфортно, и классно. И теперь нужно долг свой выполнять как мужа. И при этом я еще и хозяин. Но я сейчас хозяин не в главных ролях. В главных ролях я муж, так комфортнее. И жена сказала: привет, дорогой, как дела? Что-то принес? Нет, ничего не принес. Ну ладно, и пошла дальше. Ушла. Все, я уже как-то и муж, и не муж, ну непонятно, да, например. И раз ребенок выходит из комнаты: папа, привет, вы. О, муж, маску мужа снимаю, одеваю маску отца. Комфортно. Здорово себя чувствую, так классно. Так. Потому что мужем как-то некомфортно здесь быть. Надо ложно обусловиться, но правильно. Я отец. Да, сынок, здорово, как. И общение идет. Комфорт. Выполняю обязанности. Как там в школу ходил, там в чем-то. Ну, все. Обязанности выполняю сразу. И комфортно себя чувствую. Что если будете выполнять обязанности мужа перед сыном, некомфортно будет. И ребенок тоже ушел, например. Или, например, ребенок подходит к вам, а вы мама, обусловились мамой. Он говорит: мама, я кушать хочу. Вам надо обусловиться мамой, накормить его. Ну, то есть выполнить обязанности, комфортно себя чувствовать будете. Не надо обуславливаться женой или женщиной. Нет, мама просто. Не надо говорить ребенку: знаешь, сынок, вообще-то я не мама, я душа. И ты душа, ты не сын мой, ты душа вообще-то. Ты полон знания. И сам на кухню, ты все знаешь, приготовь и поешь просто, да? То есть дискомфорт будет. Поэтому нужна ложная оболочка, я, ложного я. Обусловлюсь мамой, выполню свои обязанности, будет комфортно и сыну, и мне просто, да? Но при этом, при всем, я не забываю, что я душа, но временно занимаю позицию для комфорта просто, для того, чтобы выполнить свои обязанности.
1: Веда Радио исцеляет жизнь.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания.

Сила слова, сила звука человека зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, как он себя ведет в этой жизни. И говорится, что тот, кто обладает огромной силой звука, то есть силой слова, он может сказать, и это сбывается. А силу слова можно получить с помощью простого качества – правдивости. Если человек говорит все время правду, его слова, они будут очень сильными. Все время правду, всю жизнь говорит, он может сказать, так и будет происходить. И в этом нет сомнения. Также звук, как ни странно, звук можно свой усилить, сделать сильным. С помощью чего? С помощью молчания. Видите, какая противоположность? Звук, то есть произносить что-то, и молчать. Противоположные вещи. Но с помощью одного можно достичь силу звука. На санскрите называется мауна. То есть это такая аскеза, обет. Человек молчит и копит таким образом силу звука своего или своего слова. Такие люди, они обычно не говорят попусту. Они говорят только на духовные темы или вообще ничего не говорят. Кто-то знает вообще, кто такой Ганди? Вот с ним была такая интересная история. Однажды к нему пришла женщина с ребенком и сказала: «Пожалуйста, вы являетесь махатмой, то есть великой душой. Пожалуйста, скажите моему сыну, чтобы он сладко не кушал. И тогда, если вы скажете, он сразу откажется от сладкого». И он сказал: «Приходите через 2 недели. Я скажу, и все будет нормально». Через 2 недели эта женщина пришла, и Ганди сказал: «Не кушай сладкое». И сынок перестал кушать сладкое. И тогда эта женщина была шокирована и сказала: «А почему через 2 недели?» И тогда Ганди сказал, что прежде чем сказать, я должен сам не есть сладкое. Прежде чем сказать, что не есть сладкое, я должен сам его не есть, чтобы моя сила, она возросла слово. Понимаете, да, если мы говорим, Минздрав предупреждает, курение опасно для жизни. Все это пустышка. Эффекта никакого не будет. Сам Минздрав покуривает, дымит. Ну, некоторые из них, я не говорю про всех. Я знаю, что здесь кто-то есть из Минздрава. И медитация переводится как мысленное сосредоточение, мысленная концентрация. С чего начинается небоскреб? С кирпича, да? С фундамента. А глубже? С плана. Сначала строится план. Но прежде чем строится план, сначала человек идет, и вдруг ему яблоко падает на голову. И вдруг его заряет. Надо построить небоскреб. Просто мысль, да? Появляется мысль. Что он делает с этой мыслью потом? Он на нее сосредотачивается, концентрируется на эту мысль. И потом появляется план. Потом привозит кирпичи и начинает строить. То есть прежде чем что-то появилось, так или иначе, да, нужно вот это понимание, что надо сделать. То есть сначала мысленная обработка информации. Без мысли ничего не появляется. И первое что было? Первое была мысль Бога о творении. Понимаете? Он замыслил это все. И потом он сказал: «Да будет так». И сразу все появилось. Звук он нужен. И все здесь появляется с помощью вот этих 2 частей. И если так посмотреть и подумать, и проанализировать нашу с вами жизнь, и даже не нашу с вами жизнь, а вообще даже мир животных, что вообще самое главное является для лошади? Что в лошади самое главное? Сердце, да, некоторые говорят. Без чего лошадь не будет называться лошадью? Без ног, правильно. Если лошади нет ног, нельзя ей сказать, что она лошадь. То есть для лошади самое главное – это ноги. Если есть ноги – это лошадь. Что самое главное для собаки? Самое главное – нос, некоторые говорят. Но если так разобраться, нос не самое главное у собаки. Этот весь этот аппарат – самое главное для собаки. Челюсть, вот это нос. Без этого никак. Собака не станет собакой. Но представьте себе, что самое главное для птицы? Понятно, да? Крылья. Ну вот, теперь ответьте мне на вопрос. Что самое главное для человека? Уши главное. Я знаю, некоторые вообще ничего не слышат. Нормально, люди. Без чего? Самая главная цель нашего существования. Что главное для человека? Вот без чего можно его назвать, тоже причислить к животным? Разум, правильно. И разум бывает двоякий. Материальный разум и духовный разум. Здесь больше говорится все-таки о разуме духовном. Потому что без нашего духовного разума, если у нас просто материальный разум, где что поесть, да, где поспать, это больше похоже на животный уровень. Поэтому человек, он больше все-таки отличается от животных своим духовным разумом.

هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.

падение, скажем так, души с райских планет на Землю не очень приятные, хотя и наслаждения там очень высокие. В раю, то есть на планетах полубогов, душа наслаждается во много раз сильнее, то есть испытывает наслаждение огромное там. И там нету старости, там нету болезней, там нету никакой ответственности, там просто душа пожинает плоды своих хороших поступков, здесь хорошей кармы. Говорится, когда душа туда приходит, на райские планеты, ей одевают гирлянду из неувядающих цветов, которая будет висеть на ней тысячи лет. И каждый день с этой гирлянды будет падать один лепесток. И пока все лепестки не упадут, она будет там. Как только падает последний лепесток, душа отправляется сюда. Душе неприятно видеть эту гирлянду, потому что она отмеряет срок наслаждения, не замечает. Это время пролетает очень быстро там. Кажется, что тысячи лет, или 10 тысяч лет, или 100 тысяч лет есть такие планеты. И душа там просто получает наслаждение. И в чем же не прелесть райских планет? Конец существования на райских планетах, он очень болезненный. Приводится такой пример. Душа заводится там друзьями и живет себе, наслаждается подружками. И потом, когда приходит время оставлять этот мир, тот райский мир, то она чувствует, что у нее как бы земля из-под ног уходит. Нету ни боли, старости никакой нету сначала, то есть как-то все хорошо. Болезни нету там. Но она чувствует, что у нее пропадает видение это тонкое, райское видение. Она начинает чувствовать, запас благочестия, когда кончается уже хорошее, она начинает чувствовать, что живые существа, которые там жили с ней, были друзьями или подругами, они как-то относятся к ней равнодушно. И это начинает приносить ей страдания. Наверняка каждый из нас чувствовал, когда к нам равнодушно относятся, какое состояние мы испытываем. Это очень больно внутри. И там это происходит. Например, вы идете там со своим возлюбленным или со своей возлюбленной, наслаждаясь. И подходит другая личность и прямо из-под носа у вас уводит вашу возлюбленную или возлюбленного. И она или он не против уйти от вас. Он просто говорит, ну ладно. Он говорит, подожди, подожди, а как же я? А что ты? У тебя все уже. Цигиль-цигиль. Ай-лю-лю. У тебя время вышло уже, все, извини, я пошла, или я пошел с другим, с другой. Это нормально там. Не все, и вы теряете опору под ногами. Вы пытаетесь еще куда-то, и бесполезно. Это запас благочестия кончается. Так душа начинает медленно проваливаться, чтобы сюда отправляться. И когда она отправляется сюда, она теряет то тело райское. Как в этом мире люди теряют тела, эти грубые, после того, как умирают. Что с этими телами происходит? Разлагаются. Угу. А как они разлагаются? Вот этот процесс очень интересный, чтобы сравнить, как он там разлагается. Он не просто разлагается, лежит и разлагается. Очень много живых существ сразу подползают. Невидимых, видимых, маленьких всяких жучков, паучков, тараканчиков, червячков. И они просто разрывают это тело. Съедают его просто. Съедают, прорабатывают и отправляют в туалет. И потом только оно уже разложится на элементы земли, воды, огня, воздуха, эфира. То есть через процесс произойдет это все, не так, что оно раз и разложилось. Говорится в Ведах, наше тело после смерти через два процесса предадутся земле. Либо оно сгорит в пепел, в землю уйдет. Либо кто-то съест, и оно через нижний центр уйдет в землю. Или могут быть животные всякие, птицы, рыбы, все его в воду бросать, тело мертвое, его съедят, и там все это произойдет. То есть такой процесс. На райских планетах то же самое. Там тоже есть существа. То есть этот процесс, он не меняется, он просто имеет другую форму. Но сам смысл не меняется. Когда душа, теряя тело, тонкие существа есть там, которые питаются такими телами. Они только ждут. Как только душа выходит из такого тела, они тут же налетают на это тело и рвут его просто на части. И душа, видя это, испытывает сильнейшие страдания. И она страдает и плачет в это время очень сильно. Ей очень больно. Это боль невыносимая. И когда она плачет, она превращается в эту слезу, и с этой слезой падает на землю дождем. Попадает в землю через корни в злак. Обязательно в злак пойдет. То есть так распределяется на души с райских планет. Они падают на землю и обязательно попадут в злаки какие-то. Через злаки, через зерно. Обязательно это зерно съест мужчина. Или мужская особь. Мужчина должен. Он съедает и через семя потом происходит зачатие, душа получает новое тело. Этот процесс описывается в Бхагаватам. Как это происходит? По-моему, в третьей песне, если я не ошибаюсь. 3-3, по-моему. Там этот процесс описывается. И все, она получает новое тело. Но почему она испытывает там страдания? Потому что она теряет объект наслаждения.

0: Предназначение – это не где я работаю, не кем я работаю. Предназначение – это как я работаю. И в соответствии с этим есть четыре типа предназначения. Первый тип предназначения – это учитель. Человек не может не учить. Он хочет учиться и любит учить. Это естественно для него. Что бы он ни делал, он пытается чему-то научиться. Что бы он ни слышал, он пытается извлекать для себя как урок. Он везде и всему учится. Он не может не учиться. Соответственно, он не может и не учить.
1: Да?
0: Очень простой тип. Второй тип предназначения – это руководитель. Он не может не руководить. Как только он видит другого человека, он им руководит сразу же. Не может не руководиться. Ему все равно, кем руководить и зачем он будет руководить. Ему все равно какая-то лобость. Смотрите, как меняют министров. Был министром этой промышленности, стал министром той промышленности. Был министром рыбной промышленности, стал министром нефтяной промышленности. Абсолютно спокойно. Полностью противоположная деятельность. Но если человек руководитель по своей природе, он за один день разберется, как руководить новую отрасль. За один день. Потому что принципы везде одни и те же. Это его природа руководить. У него есть определенные качество, он покровительствует, а не давит. Если мы давим, мы не руководители. Если мы покровительствуем, значит, мы руководители. Это второй тип. Третий тип предназначения – это торговец. Ему все равно, что продавать. Если он может что-то продать, если у него есть какое-то предложение, он свою рубашку продаст. Он снимет ее и продаст. Абсолютно все равно. То есть в этом его идея. Он может делать прибыль. Ему это нравится.

нравится. И он не испытывает чувство жадности. Вот этот торговец. Торговец не испытывает жадности. Он рад тому, что он доставил приятное другому человеку, продав ему что-то. Он торгует для того, чтобы другому человеку было приятно. И поэтому, если ему понравилось этому человеку его рубашку, он даст свою рубашку. Не ради прибыли, а ради того, чтобы сделать приятно. Но он умеет это делать. У него это получается. Факт. И четвертое предназначение – это служащий. Служащему нравится делать то, что ему прикажут. Его устраивает нести никакой ответственности за свою деятельность. Ему должны приказать, он должен так сделать, но своей ответственности он не хочет нести. Ему нравится, когда все четко по времени, когда все обязанности разложены, когда зарплата вовремя, когда все вовремя. То есть ему нравится выполнять чьи-то распоряжения. Он счастлив, выполняя чьи-то распоряжения. Такие четыре предназначения. Очень интересно. Теперь давайте пройдем тест. Очень интересный тест. Простой, психологический. Например, нам нужно руководить выкапыванием ямы. Кто из этих четырех может этим заниматься? Интересно, да? Это имеет прямое отношение к нашей жизни. В действительности любой, да, это правильно. Давайте посмотрим. Вопрос в чем? Как он будет это делать, да? Как он будет это делать? Как будет учитель руководить выкапыванием ямы? Да, он съездит на семинар, пройдет обучение, сдаст экзамены, приедет, обучит всех, примет тесты, знаете, все виды ям нарисует, примет, будет очень довольный, счастлив будет абсолютно. Как будет руководить руководитель? Что он будет делать? Будет приказывать. Он говорит, на первый, второй рассчитаюсь, одни копают слева направо, другие справа налево. Очень просто. Он будет приказывать, руководитель приказывает. Как будет руководить торговец? Он будет мотивировать. До обеда выкапываем, после обеда свободные. И пицца каждому. До обеда не выкапываем, остаемся работать, пока не выкопаем. И премии не будет. То есть он мотивирует. Он знает, что такое выгода. И как будет служащий руководить выкапыванием ям? Своим примером. Покажет, как, что, сам половину выкопает. Посмотрит, как другие копают. Вы знаете, почти все сделает сам. Будет абсолютно доволен сам своим примером. Посмотрите, одну и ту же деятельность могут выполнять все типы по предназначению. Одну и ту же деятельность. Весь вопрос, как они это будут делать. Поэтому запомните, предназначение это не что мы делаем, не где мы работаем и не кем мы работаем. Предназначение как мы работаем.

представление о том, что такое идеальное здоровье с умственной ли точки зрения, с физической ли точки зрения, с любой точки зрения. В санскрите здоровье звучит как свастха. Свастха. Ста – это пространство или место. И свастха значит здоровье или вот это вот состояние, которое благополучие, описание, утвержденность в самом себе. Свастха. Я нахожусь в себе. Когда человек нездоров, то он значит где? Не в себе. Не в себе. Если я в себе, значит я здоров. Так? И это значит, это очень важная концепция сама по себе. Потому что «сва» значит «я», «ста» значит «находиться». Я нахожусь в себе. Значит, чтобы быть здоровым, я должен что знать? Кто такой я? Для начала. Да. И где я должен находиться? Где мое место? «Сваста». Иначе говоря, здоровье значит понять себя. Здоровье значит самореализация, самоосознание. Здоровье невозможно. Баланс, гармония, здоровье невозможны без понимания того, кто такой я, природы своего я. Подразумевается некая гармония. Я знаю, что, кто такой я. Я знаю, что значит мое тело, что требует мое тело, что нужно моему телу. Я знаю, что такое мой ум. Я нахожусь в себе полностью. То есть я гармонично в этом состоянии расположен. Вот. И с точки зрения ведической философии мы все с вами кто? Слегка не в себе. Все больны. Человек должен очень отчетливо понимать, что обязанность лечить себя лежит на нем. Что никто, кроме вас самих, не излечит вас. К сожалению, это очень сложная концепция, это очень сложное положение, для грустное, да, печальное. Хорошо было бы заплатить деньги. Деньги мы готовы заплатить. Много денег. Делайте меня счастливым, гармоничным. Никто вас не сделает счастливым и гармоничным, кроме вас самих. Знания вам дадут, инструменты вам в руки дадут, но будете вы ими пользоваться или нет, зависит от вас. Если кто-то говорит другое, если кто-то говорит, у меня великий гуру, ваш гуру, он до вас дотронется, и все у вас будет хорошо. Как такого человека нужно называть? Обманщик. А как того, кто покупается на это, нужно называть? Дурак. Так. Ведическая философия немыслима без этой концепции. Человек должен излечить себя сам. Он должен прилагать это к себе. Прежде всего, это знание к самому себе. Вот. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна перед началом битвы на Курукшетре что сказал? Сказал, я сражаться не буду. Не буду я сражаться. Сражаться кто будешь? Ты. Шрила Прабхупада говорил, что Кришна не сказал Арджуне: Арджуна, ты тут посиди, ганджу покури, а я сражаться за тебя. Мы ленивые с вами. Это лень — причина всех бед. Манда суманда матайо манда бхагья хиопадру тахав. В начале Шримад Бхагаватам говорится, основной признак людей века Кали. Лень. Матушка, которая раньше нас родилась. И мы даже знаем, когда момент наступления века Кали.